чудо. Дочь, дочь, дочь, дочь, дочь, приближи се. Дочь, дочь, приближи се. Сам на флашите, но пина потехом.